0: сказал, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально, будем выбирать цели сами, а целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство.
1: 欧盟近来在相关的水域拦截了多艘所谓俄影子舰队船只。拉夫罗夫表示，欧盟这一非法决定意在遏制俄罗斯在全球市场获利，实际上已经对俄罗斯的能源贸易实施禁令。拉夫罗夫指出，所有不遵从欧盟要求的船只，无论悬挂着何种旗帜，都会被欧盟划定为影子舰队，而这种做法极其危险，因为欧盟已经将自身决定凌驾于国际法之上。
2: 马上回来，关于这港府与黄冈港方口岸举行首次大型演练，待会见。